0: Радио Рокс. Только рок.
1: Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись в простуженные дни, здесь каждый уязвим. Подумай еще раз, мы что с тобой творим? Вернись, моих посланий боль, гуляй.

щетка шепчется с моей. У них давно роман, так что сказать мне ей?

как не сойти с ума с собой наедине. Гляжу в ночную мглу.

печально одинок. Вернись, наверное, мы с тобой нащупали предел, где хрупкий Купидон на нас жалеет стрел. Вернись, дверь не заперта, в окнах свет горит. Вернись, в городе никто в эту ночь не спит. Вернись, в простуженные дни здесь каждый уязвим. Подумай еще раз –

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Вася!
1: Радио Рокс.
2: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге масс, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец с саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот масс на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь полночь. Ну надо ж так, под Новый год. Назад 500, вперед 500. Сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит. Пусть этот масс огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500. И к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он за гаечный, за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И масс попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

хочу, чтобы там, где ты есть, было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь.

0: Радио Рокс 88.6 FM.
1: Когда идет дождь, когда в глаза свет.

венки, как маяки прожитых лет. Как ты в пути третью жизнь за?

0: Когда идет дождь.
1: Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

выходишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

свидание, я помашу тебе в смущении рукою, пообещая себе оставить наконец тебя в покое.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ. Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Просто мне завидую. Платина. Мы следуем, ты гос.

0: і флеш. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

весь мой ветер в спину.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Рестораны Вайраксаулас и Мартиня Беттере представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: зале Цинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Наверно, журавли летают на Бали, а я все на мели, мне прет вот.

0: 17 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс».

Радио Рокс 88,6 FM. Над Рижским заливом 10 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Автомеханика на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая летом случается чаще, чем хотелось бы. Машина едет по городу, жара, пробки, и в какой-то момент стрелка температуры начинает вести себя немного подозрительно. Многие в этот момент просто надеются, что обойдется. Но чаще всего причина вполне конкретная. Летом двигатель работает в заметно более напряженном режиме. И если система охлаждения давно не проверялась, она может просто не справиться с нагрузкой. Радиатор загрязняется, уровень жидкости падает незаметно, и в итоге двигатель получает куда больший стресс, чем должен. Хорошая новость в том, что это легко предотвратить. Достаточно раз в несколько недель заглядывать под капот и проверять уровень охлаждающей жидкости. Если заметили что-то странное, лучше заехать к механику сразу, потому что перегрев двигателя летом – это уже не мелкая неприятность, а серьезный ремонт. Следующая история про то, что мы обычно замечаем только тогда, когда уже начался дождь. Включаешь дворники, а они размазывают воду по стеклу и оставляют полосы. Видимость падает и становится не по себе, особенно если едешь по трассе. При этом летом эта проблема возникает даже у тех, кто поменял щетки совсем недавно. Дело в том, что пыль, пыльца и засохшие насекомые быстро изнашивают резинку и забивают форсунки омывателя. Резинка перестает плотно прилегать к стеклу, и эффекта от нее уже нет никакого. Замена щеток занимает буквально 5 минут. И это одна из тех вещей, которую стоит делать не тогда, когда уже плохо видно, а заранее. Жидкость для омывателя тоже лучше выбирать с запасом качества, потому что дешевая, летом начинает неприятно пахнуть довольно быстро. И последнее на сегодня про то, с чем сталкивается почти каждый, кто паркуется под деревьями или оставляет машину на солнце. На кузове появляются пятна, которые не отмываются на обычной мойке. И чем дольше это остается, тем сложнее потом убрать без последствий. Летом кузов нужно мыть немного чаще, чем в другое время года. И лучше делать это рано утром или вечером, когда поверхность не раскалена, иначе вода испаряется быстрее, чем успеваешь домыть. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не царапает покрытие. А после мойки не лишним будет нанести воск или защитное покрытие, чтобы в следующий раз убираться было проще. Итог у всего этого один. Летом автомобиль требует чуть больше внимания, чем обычно, но ничего сложного в этом нет. Большинство проблем решаются просто, если не ждать, пока они станут серьезными. На этом пока все.
0: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама. Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты в зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: 29 августа на сцене концертного зала Цинтри с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
3: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
2: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтри.
3: Если чё, я пах.
2: Билеты в кассах Билишсервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: Радио Рокс.
1: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

Радио Рокс. Только рок. I could stay away.

0: Akcijas nāk un iet. Zilas cenas nepārī.
1: Maksima, lai nekā netrūktu.
2: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона – идеальный кофе. Каждый день.
3: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсала. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио Рокс. Твое настоящее.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: Reklāma.
1: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 4. līdz 10. augustam cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,49 eiro kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Luglio 1 litrs 2,99 eiro. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Produkcijai Santa Maria 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Неделя сегодня, с вами весь 2027 год. Открыта подписка на газету «Неделя сегодня» с телепрограммой, интересными приложениями и лавкой сканвордов. Август – лучшее время оформить подписку. Действует особая цена. Каждому подписчику – подарок. Не откладывайте, дешевле уже не будет. Подпишись в редакции, улица Бриева, 155, корпус 3 или на портале abone.bb.lv и получи подарок.
3: Best Show Events представляет 12 августа концертный зал Дзинтере «Вера
4: Прежнего».
5: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
5: А я простила, я простила.
3: «Вера Прежнего». 12 августа. Концертный зал Дзинтере.

0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то радио «Рокс».

0: мысли вслух. Иван Демьян, группа 7Б.
1: Я его вот так попросил. Мне записать демо, я поеду в Москву, но это нужно людям отдать, слушать. Я так, у меня как интуиция говорила, этим творчеством нужно делиться с людьми. Это для людей. Мне откуда-то с неба прилетело, и именно первое, что это надо распространять на аудиторию.
0: Сказано на Радио Рокс. Музыка важнее всего. Радио Рокс.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая летом случается чаще, чем хотелось бы. Машина едет по городу, жара, пробки, и в какой-то момент стрелка температуры начинает вести себя немного подозрительно. Многие в этот момент просто надеются, что обойдется. Но чаще всего причина вполне конкретная. Летом двигатель работает в заметно более напряженном режиме. И если система охлаждения давно не проверялась, она может просто не справиться с нагрузкой. Радиатор загрязняется, уровень жидкости падает незаметно, и в итоге двигатель получает куда больший стресс, чем должен. Хорошая новость в том, что это легко предотвратить. Достаточно раз в несколько недель заглядывать под капот и проверять уровень охлаждающей жидкости. Если заметили что-то странное, лучше заехать к механику сразу, потому что перегрев двигателя летом – это уже не мелкая неприятность, а серьезный ремонт. Следующая история про то, что мы обычно замечаем только тогда, когда уже начался дождь. Включаешь дворники, а они размазывают воду по стеклу и оставляют полосы. Видимость падает и становится не по себе, особенно если едешь по трассе. При этом летом эта проблема возникает даже у тех, кто поменял щетки совсем недавно. Дело в том, что пыль, пыльца и засохшие насекомые быстро изнашивают резинку и забивают форсунки омывателя. Резинка перестает плотно прилегать к стеклу, и эффекта от нее уже нет никакого. Замена щеток занимает буквально 5 минут. И это одна из тех вещей, которую стоит делать не тогда, когда уже плохо видно, а заранее. Жидкость для омывателя тоже лучше выбирать с запасом качества, потому что дешевая, летом начинает неприятно пахнуть довольно быстро. И последнее на сегодня про то, с чем сталкивается почти каждый, кто паркуется под деревьями или оставляет машину на солнце. На кузове появляются пятна, которые не отмываются на обычной мойке. И чем дольше это остается, тем сложнее потом убрать без последствий. Летом кузов нужно мыть немного чаще, чем в другое время года. И лучше делать это рано утром или вечером, когда поверхность не раскалена, иначе вода испаряется быстрее, чем успеваешь домыть. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не царапает покрытие. А после мойки не лишним будет нанести воск или защитное покрытие, чтобы в следующий раз убираться было проще. Итог у всего этого один. Летом автомобиль требует чуть больше внимания, чем обычно, но ничего сложного в этом нет. Большинство проблем решаются просто, если не ждать, пока они станут серьезными. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.
3: Сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Это Рокс, детка. Радио Рокс.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду.

городим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Жизнь как подарок должна быть бескорыстной. Это первая моя тема. Поэтому слово «звезда», оно теряет смысл, скажем так, тщеславного своего образа. С точки зрения звезда, которая светит, возможно, но опять же, здесь мы не должны думать, что оно должно прилепляться к человеку, и он должен с этой идеей жить, что он звезда. Нет. Это может быть характеристикой внешнего мира к самому себе, но не внутреннего мира к самому себе. Я все равно по внутреннему миру человек. А с точки зрения внешнего мира, допустим, тебя, там, Васи, Пети, там, Саши там, и прочих-прочих, возможно, я звезда. Но если говорить с точки зрения «жизнь как подарок должна быть бескорыстной», нужно об этом забыть.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу.

0: Реклама.
1: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтари» с большим сольным концертом выступит Джа Калиб.
2: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
1: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтари».
2: Если чё, я бах.
1: Билеты в кассах «Билеш и сервис».
0: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Интере. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсана. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсана. Люди ночами. Билеты на FridayTicket.com.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

0: мысли вслух. Клависа, группа «Мельница».
1: Полный зал – это всегда очень приятно. Не только потому, что мы действительно чувствуем, что не зря стараемся, но и потому, что на полный зал легче работать. Потому что, когда ты приходишь, и там сидят как бы, ну, дырка на дырке, зал полупустой, и люди хорошие, люди очень поддерживают, люди отвечают, люди аплодируют, поют и так далее. Но когда их мало, ты все равно чувствуешь вот эту дырявость зала. Тебе просто физически, энергетически тяжело работать. Чем больше народу в зале, чем плотнее вот эта толпа, тем артисту спокойней, комфортней, веселее и в целом лучше.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты в кассах «Билетсервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Реклама. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
1: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Автомеханика на Радио Рокс. Начнем с ситуации, которая летом случается чаще, чем хотелось бы. Машина едет по городу, жара, пробки, и в какой-то момент стрелка температуры начинает вести себя немного подозрительно. Многие в этот момент просто надеются, что обойдется. Но чаще всего причина вполне конкретная. Летом двигатель работает в заметно более напряженном режиме. И если система охлаждения давно не проверялась, она может просто не справиться с нагрузкой. Радиатор загрязняется, уровень жидкости падает незаметно, и в итоге двигатель получает куда больший стресс, чем должен. Хорошая новость в том, что это легко предотвратить. Достаточно раз в несколько недель заглядывать под капот и проверять уровень охлаждающей жидкости. Если заметили что-то странное, лучше заехать к механику сразу, потому что перегрев двигателя летом – это уже не мелкая неприятность, а серьезный ремонт. Следующая история про то, что мы обычно замечаем только тогда, когда уже начался дождь. Включаешь дворники, а они размазывают воду по стеклу и оставляют полосы. Видимость падает и становится не по себе, особенно если едешь по трассе. При этом летом эта проблема возникает даже у тех, кто поменял щетки совсем недавно. Дело в том, что пыль, пыльца и засохшие насекомые быстро изнашивают резинку и забивают форсунки омывателя. Резинка перестает плотно прилегать к стеклу, и эффекта от нее уже нет никакого. Замена щеток занимает буквально 5 минут. И это одна из тех вещей, которую стоит делать не тогда, когда уже плохо видно, а заранее. Жидкость для омывателя тоже лучше выбирать с запасом качества, потому что дешевая, летом начинает неприятно пахнуть довольно быстро. И последнее на сегодня про то, с чем сталкивается почти каждый, кто паркуется под деревьями или оставляет машину на солнце. На кузове появляются пятна, которые не отмываются на обычной мойке. И чем дольше это остается, тем сложнее потом убрать без последствий. Летом кузов нужно мыть немного чаще, чем в другое время года. И лучше делать это рано утром или вечером, когда поверхность не раскалена, иначе вода испаряется быстрее, чем успеваешь домыть. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не царапает покрытие. А после мойки не лишним будет нанести воск или защитное покрытие, чтобы в следующий раз убираться было проще. Итог у всего этого один. Летом автомобиль требует чуть больше внимания, чем обычно, но ничего сложного в этом нет. Большинство проблем решаются просто, если не ждать, пока они станут серьезными. На этом пока все.
1: Автомеханика на Радио Рокс. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн. Платина. Судрабусерд.

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: мысли вслух. Марат Корчемный, группа «Пикник».
1: Есть в истории каждой группы, допустим, вот у того же Гилмора там, или, не знаю, там, ну, многих там, да, вот они выпускают вот список моих любимых песен я сыграю. И вот если ты это услышишь, это жуть, потому что ты совсем не ожидаешь там от Гилмора, что он любит вот эти песни, какие-то там рок-н-роллы какие-то, не поймешь зачем. А вот, и тут лучше тоже вот не переходить эту грань, как бы, там, выпустить там сборник своих любимых песен, как бы это может показаться конец карьеры.

0: сказано на Радио Рокс. Реклама.
1: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. 88,6 FM.

Радио Рокс. Над Рижским заливом 15 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

север, что юг, что зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно, с лимоном.

прейскуранту, остальное на чай. Я усну под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Реклама. I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы.
2: Все, что я помню.
1: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на ВВВ, Тикетшоп ЛВ и ВВВ, Радиофест ЛВ. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Твое настоящее.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: концертном зале «Дзинтари». Билеты в Билешу-сервис.
1: 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Диляра Вагапова, группа Мураками.
1: То есть у меня все-таки это другое немного отношение к сцене и к концертам. Да, это моя территория, но для меня это всегда праздник. А к любому празднику ты готовишься. Ты не можешь прийти просто домой, ну, то есть там вышел, там, не знаю, помятый, зажеванный какой-то. Это возможность встретиться, это пойти на свидание, вот так. Потому что ты идешь на свидание подготовленно, эмоционально, ты знаешь, ты уверен в себе, но ты всегда в неком таком приподнятом состоянии немножко переживаешь, как посмотришь, что скажет, о чем он подумает, а понравилось. То есть ты вроде внутри себя, ты уверен в этом, но вот этот вот трепет, он необходим, мне кажется. Когда он теряется, когда он уходит, тогда уже и, ну, мне кажется, нужно делать паузу в артистической деятельности, чтобы пока, ну, немножко подготовиться и опять его поймать.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
3: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
2: Билеты «Билетшус Сервис».
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс.
1: Начнем с ситуации, которая летом случается чаще, чем хотелось бы. Машина едет по городу, жара, пробки, и в какой-то момент стрелка температуры начинает вести себя немного подозрительно. Многие в этот момент просто надеются, что обойдется. Но чаще всего причина вполне конкретная. Летом двигатель работает в заметно более напряженном режиме. И если система охлаждения давно не проверялась, она может просто не справиться с нагрузкой. Радиатор загрязняется, уровень жидкости падает незаметно, и в итоге двигатель получает куда больший стресс, чем должен. Хорошая новость в том, что это легко предотвратить. Достаточно раз в несколько недель заглядывать под капот и проверять уровень охлаждающей жидкости. Если заметили что-то странное, лучше заехать к механику сразу, потому что перегрев двигателя летом – это уже не мелкая неприятность, а серьезный ремонт. Следующая история про то, что мы обычно замечаем только тогда, когда уже начался дождь. Включаешь дворники, а они размазывают воду по стеклу и оставляют полосы. Видимость падает и становится не по себе, особенно если едешь по трассе. При этом летом эта проблема возникает даже у тех, кто поменял щетки совсем недавно. Дело в том, что пыль, пыльца и засохшие насекомые быстро изнашивают резинку и забивают форсунки омывателя. Резинка перестает плотно прилегать к стеклу, и эффекта от нее уже нет никакого. Замена щеток занимает буквально 5 минут. И это одна из тех вещей, которую стоит делать не тогда, когда уже плохо видно, а заранее. Жидкость для омывателя тоже лучше выбирать с запасом качества, потому что дешевая, летом начинает неприятно пахнуть довольно быстро. И последнее на сегодня про то, с чем сталкивается почти каждый, кто паркуется под деревьями или оставляет машину на солнце. На кузове появляются пятна, которые не отмываются на обычной мойке. И чем дольше это остается, тем сложнее потом убрать без последствий. Летом кузов нужно мыть немного чаще, чем в другое время года. И лучше делать это рано утром или вечером, когда поверхность не раскалена, иначе вода испаряется быстрее, чем успеваешь домыть. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не царапает покрытие. А после мойки не лишним будет нанести воск или защитное покрытие, чтобы в следующий раз убираться было проще. Итог у всего этого один. Летом автомобиль требует чуть больше внимания, чем обычно, но ничего сложного в этом нет. Большинство проблем решаются просто, если не ждать, пока они станут серьезными. На этом пока все.
0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама. Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает Вандерсана. Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября. Вандерсала. Группа «Сплин». 5 сентября. Вандерсала. Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: Мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Люди так или иначе распадаются, там, в пик распадаются, там, как это, многие из-за денег распадаются, да? Мы, честно, прошли свой пик, и мы не распались. И у нас никогда не было конфликтов из-за бабок. Никогда. То есть деньги мы никогда внутри не делили.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

радио «Рокс». Над Рижским заливом 17 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Большие города.
2: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
3: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.
4: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама.
1: Можете ли вы представить себе утро без идеальной чашки кофе? Идеальный кофе начинается со свежемолотых зерен, насыщенного аромата и безупречного приготовления. Автоматическая кофемашина Невона обеспечит все это у вас дома. Одним нажатием кнопки наслаждайтесь эспрессо, капучино или латте, как в вашем любимом кафе. Выберите свою кофемашину Невона на сайте nivona.lv и получите скидку 15% по промокоду «Кафе15». Невона. Идеальный кофе. Каждый день.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик.
2: Кофе мой друг.
0: Нервы. Нойз МС.
3: На крыльях нашей любви.
0: Монеточка. Порнофильмы. Луна.
4: Все, что я помню.
0: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
5: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то радио рок.

0: Мысли вслух. Алексей Горшенев, музыкант.
1: Сомневаться нужно, можно, потому что ты начинаешь думать о разных решениях. Это альтернативный ход мысли называется. Если тебе забор мешает, нужно подкопать либо перелезть, а забор всегда возникает. Потому что путь к боженьке, он тернист. И по жизни я с этим сталкиваюсь постоянно. И это вижу всегда, что есть сторона светлая, есть сторона темная. Темная всегда открыта. Иди к нам, дружище. Сейчас мы начнем. Да легко, чего? Ты просто душу отдай. Это в Фаусте еще было рассказано, очень интересно.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

по течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о

0: «Иммигразиас». Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билешу-сервис».
1: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
2: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: «Автомеханика» на Радио Рокс. Начнем с ситуации, которая летом случается чаще, чем хотелось бы. Машина едет по городу, жара, пробки, и в какой-то момент стрелка температуры начинает вести себя немного подозрительно. Многие в этот момент просто надеются, что обойдется. Но чаще всего причина вполне конкретная. Летом двигатель работает в заметно более напряженном режиме. И если система охлаждения давно не проверялась, она может просто не справиться с нагрузкой. Радиатор загрязняется, уровень жидкости падает незаметно, и в итоге двигатель получает куда больший стресс, чем должен. Хорошая новость в том, что это легко предотвратить. Достаточно раз в несколько недель заглядывать под капот и проверять уровень охлаждающей жидкости. Если заметили что-то странное, лучше заехать к механику сразу, потому что перегрев двигателя летом – это уже не мелкая неприятность, а серьезный ремонт. Следующая история про то, что мы обычно замечаем только тогда, когда уже начался дождь. Включаешь дворники, а они размазывают воду по стеклу и оставляют полосы. Видимость падает и становится не по себе, особенно если едешь по трассе. При этом летом эта проблема возникает даже у тех, кто поменял щетки совсем недавно. Дело в том, что пыль, пыльца и засохшие насекомые быстро изнашивают резинку и забивают форсунки омывателя. Резинка перестает плотно прилегать к стеклу, и эффекта от нее уже нет никакого. Замена щеток занимает буквально 5 минут. И это одна из тех вещей, которую стоит делать не тогда, когда уже плохо видно, а заранее. Жидкость для омывателя тоже лучше выбирать с запасом качества, потому что дешевая, летом начинает неприятно пахнуть довольно быстро. И последнее на сегодня про то, с чем сталкивается почти каждый, кто паркуется под деревьями или оставляет машину на солнце. На кузове появляются пятна, которые не отмываются на обычной мойке. И чем дольше это остается, тем сложнее потом убрать без последствий. Летом кузов нужно мыть немного чаще, чем в другое время года. И лучше делать это рано утром или вечером, когда поверхность не раскалена, иначе вода испаряется быстрее, чем успеваешь домыть. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не. Бесконтактная мойка под давлением справляется с такими загрязнениями хорошо и не царапает покрытие. А после мойки не лишним будет нанести воск или защитное покрытие, чтобы в следующий раз убираться было проще. Итог у всего этого один. Летом автомобиль требует чуть больше внимания, чем обычно, но ничего сложного в этом нет. Большинство проблем решаются просто, если не ждать, пока они станут серьезными. На этом пока все. «Автомеханика» на Радио Рокс. Реклама. Крупнейший хип-хоп-фестиваль Relive Fest в Риге уже 8 августа на сцене. Моргенштерн.
1: Просто мне завидую.
0: Платина.
2: Мы с Лидуем

0: Flash. Relive Fest. 8 августа в Риге. Билеты на www.ticketshow.lv. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. 88,6 FM.

0: ты уснешь в городе позже всех. То ли обратно, то ли туда. Я хоть осталась ерунда.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: мысли вслух. Вадим Самойлов, группа Агата Кристи.
1: Рок-музыка – это во многом звук, звучание. Вот, потому что это нельзя просто так, знаете, абы как воспроизвести. Это должно обладать давлением, должно обладать какой-то многослойностью, да, чтобы в фонограмме можно было отображать затею песни.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду,

0: Реклама. В оптиках Vision Express большая распродажа. Оправ и солнцезащитных очков. Скидки до 70%. Подробнее на Vision Express LV.
1: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
2: Доброе утро, планета!
1: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
3: Хотите, чтобы о вас узнали? Гитрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гитрадио ЛВ.
4: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Реклама. 7bet. Весь август следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Иногда достаточно несколько аккордов, чтобы вспомнить самое важное. 5 сентября группа «Сплин» приглашает в «Вондерсала». Встречаемся там, где музыка становится воспоминанием. 5 сентября «Вондерсала». Группа «Сплин». 5 сентября «Вондерсала». Люди ночами. Билеты на fridayticket.com.
2: Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
3: Если слушать, то радио «Рокс».

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Светлана Сурганова, музыкант.
1: Мне чаще приходится говорить себе: соберись, тряпка, вот сфокусируйся на чем-то одном. Вот меня по-прежнему распыляет, разбрасывает меня. По всей видимости, может быть, я какую-то основную мысль уже протранслировала. И теперь, может быть, моя задача вот раскрывать некие таланты в других людях. Что меня, наверное, оправдывает, что я сохранила способность восхищаться талантами, талантливыми мыслями, мелодиями, идеями. Я не устаю восхищаться людьми талантливыми. И, конечно, хочу, чтобы о них как можно больше людей узнало, и чтобы они себя максимально явили этому миру, чтобы сумма добра в мире увеличилась.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Радио «Рокс». Твое настоящее. Над Рижским заливом 20 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Реклама. Хотите, чтобы о вас узнали? Гетрадио ЛВ. Реклама на радио стала простой. Создавайте компанию сами. Выбирайте время и бюджет. Все под вашим контролем. Гетрадио ЛВ.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу.

0: печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом кто-то занял.
1: Радио Рокс 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: от Казани. Мы построим китайскую стену здесь. Камень за камнем, камень за камнем, камень за камнем.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.

бегу, бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, я бегу к тебе навстречу, к тебе бегу. Что бы ни случилось, обниму тебя за плечи.

сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новых

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали. И привет всей планете.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: идет дождь.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

ритм, слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серость будний день за днем. Я все же поздно заметил, что стою у стены, у которой точно нет другой стороны. Но я ни капли не жалею о том, что было со мной. Хоть я как был слепым, так и остался слепой. Пусть вселенная исчезнет в черноте пустоты, мне на все наплевать, когда со мною ты.

том, о чем вспоминать. Щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как ружейный затвор. И вновь серое небо, холодный песок. Все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.